своим подчесе. Нас накрыты коты. Онга сварат. Аркенгельный море. Рэмпорты. Аркучный. Кучбины не сравны. Лекен чекар. Нэш сварат. Рэмэ. Лакау мукт. Рэмэ. Куй лапкалки. Практики калдремные. В кенге бода чьена, бода чьена. Силе дура. Дура чудины. Дурик чудины. Yeah.